0: молчала. Молчала в белом платочке, согнувшись так. Волосы немножко выбились. Молчала, молчала. Все подходили, что-то говорили. Она молчала. Потом ей стали давать хлеб. Она этот хлеб в катышке так сомнет, потом собирает с полу, потом ручкой катает. Потом чудо Божие, приехал отец Богдан с Никольского собора, протоиерей, настоятель, с цветами. И вот тут Любушка ожила. Она, вы знаете, так обрадовалась. Потом мне сказали, что она очень любит этого батюшку. Он ее приехал, так запросто обнял, поздравил. И вот тут она что-то ему стала говорить. А он так ее слушал, радостно улыбался. Послужили молебен. Отец Богдан не остался на трапезу. Он, видимо, ехал дальше. Да его как-то Любушка не особенно настойчиво звала, потому что она, видимо, видела, что он не может. И после этого Любушка пошла обходить все иконы храма Казанского. Ее повела моя знакомая и говорит, она как ангел невесомая, она шла, прикладывалась к каждой иконе. Она пошла слева, направо, обошла все иконы. И вот тут запомнившийся момент, который обличил меня. Я, войдя в храм, сразу хотела приложиться к иконе введения во храм Пресвятой Богородицы большой, написанной на холсте. Так как я изучала темперную живопись, у меня мысль лукавая. Ну, это не икона, это картина. А потом, да что же это я, пришла за дочь просить, приехала, а тут вроде тоже девочка ходит в храм Матери Божией. Мне стало стыдно, я приложилась. И вот Любушка, обойдя весь храм и подойдя к этой иконе, вдруг стала кричать: «Танька, Танька, неси полотенце!» Что-то стала махать, вытирать этим полотенцем. Я потом и спрашиваю, а что это значит? Она говорит, ты поди, знаешь, что это значит. Но я-то знала, что это значит. Я-то знала мои лукавые мысли. Вот с тех пор, вы знаете, никогда, видя икону, даже недостаточно хорошего качества, но висящего уже в храме, никогда язык не поворачивается сказать какое-то или даже подумать, разрешить себе подумать о чем-то. Дальше было очень интересно то, что Любушка вот с этим хлебом так долго перебирала, молилась, видимо, за всех, кто ей приносил. Потом нас позвали, покормили, мы были голодные, Любушка нас накормила, потом благословила. У нас все сложилось удачно. Любушка принимает всегда участие в моей работе. И как-то, пиша икону почти в затворе, я взмолилась к ней. Мне было очень сложно писать. Очень сложная Ченстаховская икона. Едва ускользающие черты лица. Она реставрированная в Польше. Ну, оригинал, может быть, это и не оригинал, но то, что отреставрировано, с этого хотя бы нужно было сделать. И вы знаете, ускользали черты. Я Любушке молила и просила. Как раз было перед ее днем памяти, это было сентябрь. Любушка, помоги. И вдруг она мне, знаете, так чисто, ясно говорит, вот пиши как вот здесь, вот как так. Я говорю, Любушка, так же нельзя. Она говорит, ну, если ты будешь со мной спорить, я убегу, мне некогда с тобой возиться. У меня еще очень-очень много людей. Вы знаете, она принимает участие в каждом. Попросите, если вам нужно. До свидания.
1: Благодарю, Ирину, за воспоминания. Андрей, скажите, пожалуйста, может, у вас еще есть в душе вашей какие-то воспоминания, которыми бы вы хотели поделиться? Я знаю, что вы в свое время не могли определить День Ангела. Скажите, как Любушка вам указала?
2: Да нет. Она как-то сразу, когда меня увидела первый раз, она сразу, я ей не сказал, кто, а она сразу помолилась моему святому, хотя я ей не говорил. Она сразу сказала святой апостоле Андрея, помолись, моли Бога вот об этом человеке. Сразу она меня, увидев первый раз, она сказала, раб Божий Андрей, как тебя зовут? Раб Божий Андрей, сильно какой-то сказали, она так пальчик раз как-то вот так вот написала, и потом сразу сказала, святой апостоле Андрея, моли Бога об этом человеке, стит ли очень Николы, моли Бога об этом человеке, обо мне. И вот потом мне объяснили, что это значит, что, видимо, надо молиться этим людям, этим святым, которых она указала. И я тогда просил Любушку благословить вот мой брак. И вот так вышло, что потом я венчался и вот связан теперь духовно с Андреевским собором Санкт-Петербурга. Вот с этого времени.
1: А скажите, пожалуйста, вы бывали ли после смерти ее на могилке?
2: Нет, я, к сожалению, не бывал. Нет.
1: Еще эта встреча впереди, но молитвенно вы молитесь о ней?
2: Да, постараюсь вспоминать.

0: вспоминать вот ее как свою благодетельницу, которая так помогла нам. Ее, эту матушку Марию такая тоже, которая исцелила моего ребенка по ее молитве. И вот я их всегда поминаю.
1: Что удивительно, преподобный старец в Арсенофии Оптинский говорил, у старцев, кроме очей физических, имеются еще очи духовные, перед которыми открывается душа человеческая. Прежде чем человек подумает, прежде чем возникнет у него мысль, старец видит ее духовными очами и увидит причину возникновения этой мысли, и ничего от них не сокрыто. Вот здесь, в этих словах старца преподобного Оптинского, мы видим, как и открывается то, что рассказала нам сейчас Ирина, что она подошла с мыслей профессионала к иконе, и мысль эта была нехорошая, а Любушка увидела и эту мысль. И то же самое мы видим, что старица, увидев первый раз Андрея, она узнала его имя уже заранее и сказала, как его звать. В свое время меня Господь подобил побывать у старицы Любушки. И тоже связано с именем. Когда я вошла к ней, Любушка сказала: «Тебя Любовь звать?» Я подумала и сказала: «Почему Любовь?» А потом поняла, ведь маму мою Любовь звать, та, которая меня родила, Любовь. Мама моя Любовь, тезка Любушки. И Любушка это почувствовала. Поэтому она и называла имя это Любовь. Первый раз я была у нее с букетом белых лилий с Витебского вокзала вечером. Мы отправлялись, там букет белых лилий, один-единственный, который был у бабушки, которая продавала это. Она очень просила: купите лилии, купите лилии. Я думаю, ну как же не купить? Первый раз едем к старице. Конечно, надо лилии купить. Тем более это евангельский цветок, белая лилия. И когда я вошла к Любушке, меня пригласили, она, посмотрев на цветы, спросила: а кому эти цветы? Я сказала: вам. Она ответила: нет, Матери Божией. И здесь я увидела Любушкино смирение. Она эти цветы восприняла как дар Царицы Небесной, дар Матери Божией Казанской, в честь которого храм назван, в котором она подвязалась. И послушница отнесла эти цветы Царице Небесной. Любушка исцелила и мою среднюю дочь Анастасию. В то время дочка ножку обожгла утюгом. И Любушка посоветовала смазать маслицем от лампады. Да не просто маслицем, а из храма святителя чудотворца Николая, собора морского. Но я тут же поехала в этот собор морской, поскольку думала, что надо слово старицы исполнять быстро. Был вечер. И я думала, а кто же там будет, если уже собор закрыт? И, о чудо, по молитвам старицы, действительно, собор был заперт, и уже никого не было. Но в этот момент, когда я подошла, двери собора почему-то открылись, и навстречу выходил мужчина. И я спросила, можно ли я от Любушки взять немножко маслица. Она так благословила. И, видимо, в Никольском соборе знали о Любушке и почитали, и попал именно на того человека, который знал, что слово Любушкина не напрасно. И он сказал: да, конечно, проходите. И вот я одна в Никольском соборе. Тишина, полумрак, никого нет. Сразу к святителю Николаю, к его чудотворной иконе, где хранится частица мощей, приложилась, припала. И как сказала Любушка, по ее слову, благоговейно в бутылочку отлила масло от святителя Николая. А потом посмотрела, там же и Матерь Божия дивная, и от Матери Божией немножко маслица. И посмотрела вокруг, да сколько же здесь святых, небо на земле. И от всех святых так понемножечку маслица в бутылочку собрала, получилось соборное маслице. И так, по слову Любушки, я смазывала ножку дочери этим маслом, и дочь моя быстро исцелилась и поправилась.